Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
1: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
3: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок – вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
4: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
5: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Болгар радиосы тәқдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Болгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
5: Дәртлі жырлар!
7: Юмор һәм қайнар хитлар фестивале!
6: Килегіз!
5: Татнефть-аренаның бозын
7: біргәләп әрітик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Козан Талс, программа «Бренчир». Украин, изун 8, 84, 71, 89, 582.
8: 2026 ел, ящик лево 6+.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқыштары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Әгерші муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нұрғаянов барлық татарстанлыларны Сабан Туй бәйрәме белән құтлый. Һәм 7 июнь сәғәт 10-да Әгерші ипподромында узачақ Әгерші Сабан Туйына шақырып қала.
5: Хөрмәтле ватандашлар, қадерле милләттәшләр, барлық Әгерші районы халқы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләттәбезнең гүзәл бәйрәме Сабан Туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерші Сабан Туйында көтеп калабыз. Сабан Туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Әгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм именлік тілім. Тынышларығыз мол болсын, барлық қияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендәрдә дә йыртларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бәйрәм білән!
6: 2026 йыл, яш ипле ойып.
7: Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
8: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
9: Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
9: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
10: Пожмах Әзләп, шет илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirova.com.
11: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш, жауаплылығы шикленген жәмғияты.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Райат Свасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

0: Курт. Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
1: КПРФ, Россия Федерации Социалистической партии, СССР, партии Сынан Татарстан, Республика Сабулига, Борлык Татарстан, Халкын, Сабантуй Блян Котлый. Кадерли Акташлар, КПРФ Сизга, Сәлеметлік һәм бәхет тілей. Бәйрәм матур, күңілле, истә қалырлық болсын. Яңа уңышларға, қозанышларға илхамландырсын.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Гүлнара Тимержанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: обновленный Havail M6 уже в ДТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Havail City ТТС и на сайте havail.ru.
1: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик терезәләр һәм алюминий витраж системалары. Бүлмә ара һәм металл ишек

0: Жалюзилар. Европа талаплары бойынша эшләнгән тулы комплекслы ремонт. Сантехника һәм җылыту системалары. Фасад һәм түшәм эшләре. Түбә монтажлау. Стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү. Тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой. Шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 917 937 37 38.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
2: Глава Кабицкого муниципального района Рахматуллин Альберт Ильгизарович поздравляет кабичан и гостей района с национальным праздником Сабантуй. Сабантуй – это воплощение многовековых традиций, символ трудолюбия, единства и гостеприимства нашего народа. Сегодня Майдан Сабантуй вновь станет местом встречи друзей, где звучат народные песни, разворачиваются захватывающие состязания батыров, проходят конные скачки и веселые игры. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть Сабантуй принесет радость в каждый дом, укрепит дружеские связи и подарит незабываемые впечатления. Праздником.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
5: İşitesiz mi? Şey doğuşu.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синең табында.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Иртенгишай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенгі ош яңа пышкен ипи исі, хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тем.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Зәрине Хасаншина.

Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95. Бесценно.

0: оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Илгәрәй.

0: Кама тамағы 98.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
3: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.

0: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, РКБ тоқталышы.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.

0: 105.5 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Бар. Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь Татнефть аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп эретик!
11: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү

0: Радиосында реклама.
1: Қойбыш муниципалдық район басшылығы Альберт Илгизерұлы Рахматуллин Татарстанлыларының һәм яқташларын Сабан тойы белән құттылай. Сабан той бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сифатларын чагылдыра. Татарларның ашық йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабан той бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар тілеймін. Саванты беремене рахимитегез. Ешикле 0+.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 2903 от 15 апреля 2015 года.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: КПРФ Россия Федерациясы Коммунистлар партиясы сәяси партиясының Татарстан Республикасы бүлеге барлык Татарстан халкын Сабантуй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга, казанышларга илһамландырсын.
6: ВК Фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня, центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж.

0: а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570 50 95.
4: Илсаф, 30 имя. Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто мая. Жайтеме синең табында.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13.
4: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ямле төркеме.

0: Шахар 106 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели?

0: остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тақдимите!
2: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
1: Дәртләшерлар!
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале!
2: Килегіз!
1: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрітик!
4: Билетлар Татнефть-арена бұзсарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена бұзсарай. Қазан әрті 6 айрана 42-й. Огрэн 16-16-90-15-67-37.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
7: Дина һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
6: Зарина Ахмадиева.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Ну да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства

0: Продюсерда реклама.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Эй, воры! Ты, корм, что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды, куша? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. Торговый дом «Солидкорм» поставляет консервированные

Серванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
3: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
3: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: киттем ауылға.
1: Баулы 107 де Биш FM. Бұлғар радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар Радиосы Фест.
4: Популяр жыршылар.
3: Дәртлі жырлар.
5: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
4: Килігіз.
3: Татнефть аренаның бұзын.
5: Біргеләп әрдік.
6: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Қазан әрті 6 айрана 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешіклеу 6+.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Асия Ганиева. Яшим әлі үзім болып. Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркеміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Для Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о республиканском празднике марийской культуры «Семок», который прошел в деревне Ильнеть Менделеевского района Республики Татарстан. Семок – один из самых значимых и любимых праздников марийского народа, говорящий о наступлении лета и открывающий летний праздничный календарь. В нем присутствуют обряды, связанные с культом предков, сельским хозяйством и семейно-брачными отношениями. Руководитель краеведческого музея города Менделеевск Мария Харитонова рассказала о том, что изначально семок ассоциировался со сплочением сельских коллективов и родственных групп. В 1990 году этот праздник получил статус республиканского.
2: Традиционный праздник марийцев, а любимый праздник. Он символизирует начало лета, окончание весенних полевых работ и, в первую очередь, поминовение предков. А марийцы верят, что в этот день души их предков приходят к ним в гости, они их встречают, накрывают для них большой стол. А что было бы на столе в этот день? Например, вот вареные яйца. Именно блюда из яиц как раз представляли этот праздник. Блюда из творога, рыбные пироги. Обязательно для душ предков затапливали баню. Для них ставили специальные поминальные свечи.

0: гуляниях. Вообще праздник формировался на протяжении многих лет. Это праздник именно традиционный, марийский. В советские годы он запрещался, его не праздновали. Праздновать начали только уже в новое время. Государственным в Республике Татарстан он стал только в 2009 году. Празднуется он обычно в селах, в которых проживает марийское население. У нас в Менделеевском районе таких сел три. Это Ильнеть, Марийская Текашева и Актазики. Марийцы поселились здесь в разное время. Кто-то времена Ивана Грозного, кто-то в конце 18 века. В основном они шли со стороны Мариэл, на восток, в Башкирию и частично осели у нас. Село Ильнеть имеет очень большую историю. Оно известно тем, что здесь родился и проживал первый марийский баснописец Микай, Михаил Степанович Герасимов. Также это было очень крупное центральное село. Здесь был сельсовет в советские годы. Здесь была открыта первая в районе миссионерская школа для обучения местного марийского населения, детей. В эту школу приходили из соседних деревень. Школа была построена, основана еще в 19 веке, в середине 19 века. И специально для нее местным промышленником Петром Капитоновичем Ушковым было построено здание школы. Она сохранилась, она находится в селе. Мы называем ее школа-церковь, потому что в ней, помимо учебных помещений, был алтарь, где проводились богослужения.
1: Праздник начался с работы этнокультурных площадок. Гости познакомились с народными ремеслами и творчеством мастеров декоративно-прикладного искусства. Приняли участие в мастер-классах, народных играх и интерактивах. Каждый желающий смог загадать желание и повязать ленточку на дерево, став участником одной из самых красивых традиций праздника. Особой популярностью пользовалась площадка с приготовлением традиционной ритуальной каши, которой угощали всех гостей. Торжественное открытие началось с театрализованного пролога, посвященного истории и традициям марийского народа. Над праздничной поляной был поднят флаг семок, прозвучали приветственные обращения почетных гостей. От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова и правительства Республики Татарстан участников праздника приветствовал заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шахразиев. С приветственным словом к участникам праздника обратился глава Менделеевского района Роберт Искандеров. Одним из самых ярких моментов праздника стала «Марийская восьмерка». В масштабном танце приняли участие сотни человек. Оживая цепочка участников растянулась почти на 1,5 километра, став символом единства народов, дружбы и преемственности поколений. На протяжении всего дня работали национальные подворья, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, площадки народных игр и мастер-классов. Гости смогли познакомиться с традициями марийского народа, увидеть изделия мастеров народных промыслов, попробовать национальные блюда и принять участие в праздничных обрядах. Семок 2026 вновь подтвердил статус одного из крупнейших этнокультурных событий Татарстана, объединяющего людей разных национальностей вокруг общих ценностей уважения к истории, традициям и культурному наследию народов республики. Программу подготовили Гульнас Рашитова и Рената Минигалеева. Всего доброго!
2: Купленля для Татарстан. Многоликий Татарстан.

0: радиосы. Тоқсандарда биш FM.
1: Балық бистесі 104.9 FM. Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Иртәгә республика буенча язучан болытлы көн булачак, яңгыр күрсәтә. Хава температурасы гәрчә 27 градуска кадәр җылы дисәләр дә, 22 градус хәзер башкабыз. Казанда магнитлары 3 балл, Апостолова да тәтештә иртәгә яңгыр 23-26, хәтта яшенле яңгыр. Шулай ук Мөслим Сарман Актанышта 24-27, Базар Алматы Аксубай Нурлатта 25 градуска кадәр җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.
1: Радиосында реклама.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС-1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 еврама 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
7: Ринат Гыльфанов, «Одашкан бала». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: үзләренә дәваларга чакыра.
1: Искәре ялын тусы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
6: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
6: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Ауыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
7: Жоопылығы шекленген жамғияты.
8: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: канал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Сендель Билалова.

0: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кушкуртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: 2026 елның 15-нче июненнән 20-сенә кадәр Казанда Наурус халыгара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8-843.
6: КПРФ Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистической партии Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
7: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками.

0: скидками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
1: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ауыл слушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
3: Жоуаплылығы шекленген жәмғиеті.
4: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Бұлғар радиосы.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
3: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл еді. Базандағы телефон 251-01-55. 251-01-55.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
8: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
7: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
9: Молодец! Мне тоже надо.
10: Честный корм для вашего берекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
11: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиулов Рәмис Хатыпулы райондашларына һәм республика халкын Сабан туе белән ихластан котлый. Сабан туй бәйрәме бик олуг мәгънәле. Чөнки ул язгы басу эшләренең бетүен генә

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Дюсенда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
4: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка салатырған бір еллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Порт Сауда Узагында Ирьяна Жейге коллекция. Купляп сатывалу бейесіннен кием хэм ояк киемлэрэ. Юрт хэм ялышын товарлар. Озык-тілік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт. ЛКБ тоқталышы.
9: Татарстанда юғары сифат хэм түбэнбейлэр Кащаковский козлар фермасында. Коз бэткэсі 260 сумнан. Бірне унны 100-ні олығыз. Купляп сатывалушыларға тошламалар. Питрэш Ильинка олы. 8-9-87-88-137-138.
10: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
11: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
12: Булгар радиосы фест.
11: Популяр

0: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
1: Түбән бәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
5: Возможность оформления ОВР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
5: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
6: 2026 елның 15 июненнән 20-сенә кадәр Казанда Нәүрүз халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
7: Сүте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Флюра Талипова Кулахметова.

0: КПРФ, Татарстанское республиканское отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации поздравляет татарстанцев с праздником Сабантуй. Пусть он будет ярким, вдохновляющим на новые успехи и достижения. КПРФ желает вам здоровья и счастья, дорогие земляки.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Бжмах злеб, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт бакирова.ком.
3: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
4: Эй, Вағи! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: И жетесь из меня, жей тоже.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Игътибар! Терезе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: киттем ауылға.
1: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар.
5: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть-аренаның

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением» и счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Fresh FM.
1: Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.